скука это вообще не про нас с вами. Говорю не просто так, а потому что прямо сейчас принимаю звонки в студии даже в глубокую московскую ночь. Фабрика, группа «Фабрика» на радио «Дача», но не будем забывать, что для Москвы ночь, то, например, для Красноярска рассвет, для Владивостока утро, а для Камчатки вообще день. Желаю доброго времени суток всем, кто слушает радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Всем привет!

Загадочный музыкальный проект под названием Seven Rose или Семь Роз, если переводить на русский язык. А вот почему загадочный, сейчас об этом и поговорим. Итак, проект носит одно запоминающееся название, но успел сменить уже трех талантливых исполнительниц. Солистки подарили множество ярких хитов с 2018 года по сегодняшний день. И один из успешных застольных, можно сказать, уже хитов «Черная смородина» мы с вами услышали прямо сейчас. Что ж, друзья, пожелаем великолепному проекту собирать побольше талантливых исполнителей вокруг себя, талантливых авторов. Безусловно, только-только успехов и движения вперед желаем этому проекту. Дальше послушаем хит Александра Маршалла и певицу Алсу.

0: Ты акула, ты ж беззубая. Вот такие вот строчки в песне, которую мы сейчас слышим. Но мы с вами знаем, что в реальности жизнь настолько сложна, насколько мы ее себе представляем. Пропаганда. Группа «Пропаганда» на радиодаче. Когда занят любимым делом, то время проходит незаметно, и жизнь кажется понятной и увлекательной. Именно с такой установкой возвращаемся вновь к душевной музыке радиодачи. Скоро послушаем знакомый хит Валерия Леонтьева, далее Филипп Киркоров, и обязательно узнаем, кому передали музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дамы и господа. Женя Камышек и Женя Грусовикамск, район Боровск. Передаю привет семье Валентины и Леонтьевой. Давайте

Особенно хорошо возвращаться домой с чувством выполненного долга. Работа сделана, задача выполнена, а дома, как известно, любовь и покой. Группа «Любовные истории» на радио «Дача». Но и дома находиться долго тоже надоедает, согласитесь. Смотришь в окно, и возникает ощущение, что жизнь проходит стороной. У всех дела, они спешат, а ты как будто не у дел. В итоге приходим к известному выражению «все хорошо в меру». Вот так-то. К музыке, по-моему, тоже пора уже вернуться вновь. На очереди хит Таисии Повалий. Далее Александр Малинин. Оставайтесь с нами.

0: Дарите женщинам цветы. Об этом знают все мужчины. А что дарить мужчинам? Почему-то история умалчивает. Жан Даурен на радио «Дача». Странно, но в конструктивном мужском мире действительно идеи универсального подарка не существует. Одним дарят носки, другим гель для душа, третьим кожаный ремень. Скажем прямо, такие подарки в десятку нужных вещей мужчины не попадают или попадают нечасто. Дамы, вы иногда идете еще дальше, вы покупаете себе платье и говорите: «Это мой тебе подарок». Ну, что ж, тогда я дарю тебе песню. Далее на радио «Дача» хит Ирины Аллегровой, далее Ольга Бузова.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: сумасшествие – это ежедневно вставать в 5 утра. Так считает большинство людей, которые не любят ложиться спать на закате. Марина Журавлева прямо сейчас на радио «Дача». Выдержать режим раннего подъема может либо настоящий жаворонок, либо еще один хронотип. Голубь, да, друзья, не поверите, но есть и такой тип людей, которые, если нужно, могут вставать рано, причем без особого дискомфорта. В общем, всем желаю легкого пробуждения, если вдруг оно наступает прямо сейчас. Зовут меня Иван Никитин, это «Радио Дача». Друзья, дальше послушаем Сергея Лазарева. Ну и по традиции узнаем, кому же передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Хочу передать привет своей любимой жене Наталье из города Пятигорска. Я ее очень сильно люблю, желаю счастья и удачи. Ставлю для нее хорошую веселую песню. Спасибо.

0: передача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

ничего не придумываю, уже утро, говорю как есть. Если вы уже просыпаетесь, то честь вам и хвала, вы одни на миллиард. Группа Тутси на радио «Дача». Вот когда работа заставляет придерживаться раннего подъема, это понять можно. Призвание не выбирают. А вот когда по собственному хотению, по своему велению просыпаются на рассвете, например, чтобы пойти в спортзал, вот тут, конечно, сила воли и стали. В любом случае, друзья, постараюсь включать бодрящие хиты. Давайте будем постепенно, по чуть-чуть, аккуратно просыпаться. Всем доброе утро. Иван Никитин вместе с вами. Дальше слушаем Анну Асти и Хабиба.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

Весенняя новинка этого года. Хит Полины Гагариной «Твоими руками» на радиодаче прямо сейчас. Лирическая история, где героиня переживает расставание и верит, что все можно исправить только твоими руками. Вообще все в нашей жизни, мне кажется, можно исправить своими руками, и все зависит от нас самих. И даже если в начале пути нам помогают родители, наши близкие, то во взрослой жизни мы предоставлены сами себе и творим все, опять же, своими руками. Желаю творить только хорошее, друзья, к которому хочется возвращаться, смотреть и не наглядеться. Вот как-то так. Скоро на радиодаче послушаем следующий хит. Это будет «Алл Рид». Какая песня, не скажу. Дождетесь, узнаете сами. А потом послушаем Вячеслава Добрынина. Всем доброе утро.

0: Сладкие речи, красивые слова, романтичные обещания. Все это очень приятно, безусловно. Но необычно слышать от лица прекрасных дам. Ведь все мы знаем, комплименты обычно произносят мужчины. И именно они настолько расточительны в них. Ирина Дубцова на радио «Дача». А девушке обычно достаточно просто сказать короткое «да». И вот уже мужчина на седьмом небе от счастья. Через мгновение на радио «Дача» продолжим следующим хитом. Это будет хит Дмитрия Маликова. Далее Дима Билан.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Сегодня хочу передать привет своим лучшим друзьям Яковлеву Саше и Евстинине Даше. Саша и Даша, желаю вам счастья, радости, здоровья. Хочу заказать песню Игоря

с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: где же еще знакомиться одиноким сердцам, будущие супруги встречают друг друга и на работе, и с помощью родственников, и в учебных заведениях. Диджей Грув на радио «Дача». По статистике, почти 20% пар нашли друг друга именно на работе. 40% по рекомендации родственников, а еще 20% познакомились в школе или университете. А оставшиеся 20% на улице и в интернете. Получается, что шансы познакомиться со второй половинкой примерно одинаковые при любом способе. Но лучший вариант – содействие родных. Вот так-то. Далее на радиодаче хит группы А-Студио и гороскоп на сегодня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: 20 мая, среда. День обещает быть насыщенным на события и новости. Близнецы, весы и водолеи почувствуют, что вокруг слишком много информации и разговоров даже для них. Важно не распыляться и не пытаться контролировать все сразу. Овны, львы и скорпионы будут настроены действовать быстро и решительно, однако обстоятельства могут потребовать гибкости мышления. Иногда единственный способ выиграть – не вступать в борьбу. Тельцы, девы и козероги смогут успешно разобраться с накопившимися делами. Это подходящий день для расчетов, анализа и наведения порядков. Финансовые решения обещают быть удачными. Раки, рыбы и стрельцы могут почувствовать эмоциональную усталость. Не стоит перегружать себя лишними встречами и обязанностями. Вечер желательно провести наедине с собой.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Она обязательно согласится. И вот почему 26 сентября Радио Дача приглашает отметить свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами на сцене Лайф-арены. Увидим Полину Гагарину, Владимира Преснякова, группу «Отпетые мошенники» и еще много-много других артистов. Более 20, друзья. Мы готовим грандиозное шоу, которое точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну и возвращаемся в эфир через мгновение на радио «Дача». Встречайте хит Ани Лорак.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ничего подобного. Одиночество в компании любимого радио никому не грозит. Это проверено. Группа «Русский размер» на радио «Дача». Если уже проснулись, просто прямо сейчас делайте погромче, и утро обязательно вам улыбнется. Далее на радио «Дача» хит Надежды Кадышевой и группы «Золотое кольцо». Ну и, конечно же, узнаем, кому передали музыкальный привет в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
6: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
7: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
9: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
11: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
12: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Для ухода за вашим бассейном применяйте «Акваторию». Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
14: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
15: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
16: Весна, тепло. И вдруг клещи.
17: Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
18: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
19: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я звоню из Москвы. Хотела бы передать привет своей семье. Масловым, Егор, Ульяна. Привет, мама вас любит. И хочу заказать для всех песню «Постой, паровоз». Спасибо огромное, радио «Дача».
3: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не так

0: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Одни сейчас едут из Подмосковья, другие, наоборот, из Москвы. Движение в большом городе хаотичное и порой непредсказуемое. Ума Турман на радио «Дача». Великолепная группа, запоминающийся хит. Но все знают, чтобы проехать без пробок, надо завести будильник пораньше. И что-то мне подсказывает, пора сделать музыку погромче, чтобы снова не заснуть, вот как минимум. Всем доброе утро, желаю легкого начала дня. У микрофона Иван Никитин, это радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 18 тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Рок-календарь на радио «Дача».
1: Пятые лунные сутки. Сегодня в этот день нельзя совершать злых поступков. Даже если вам тяжело, не переносите негатив на окружающих. Это день проверки верности собственным принципам. Начинать новые дела не стоит, но планировать их – лучшее время. Идеальным вариантом будет провести день на природе, в мечтаниях и раздумьях. Еще сегодня удача сопутствует решительным людям. Удастся сделать то, что вы давно откладывали в долгий ящик.
0: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Лунный

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: скалы, полет, солнце, море и песок – это все потом, друзья. Сейчас мы настраиваемся на бодрое утро и аккуратно вливаемся в новый день с широко открытыми глазами. Михаил Шуфутинский на радио «Дача». Говорят, чтобы проснуться, надо как можно быстрее выпить стакан воды, но, по-моему, пробуждение лучше дополнить контрастным душем с головы до ног. Или даже холодным. Вот так-то. А финалом отличного начала дня станет музыка. Музыка «Радио «Дача». Впереди хит Султана Лагучева. Далее Елена Терлеева.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 18 тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Крыло куриное 1 килограмм. 269,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок!
8: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествие.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
16: Лето. Там, где есть радио.

0: Последнее время солнце греет так, что хочется надеть головной убор от солнечного удара. Погода, безусловно, радует, а значит, на свежем воздухе время теперь будем проводить еще чаще. И не только по выходным, но и после работы тоже. Елена Терлеева на радио «Дача» прямо сейчас. Друзья, на этом у меня все. В следующем часе встречайте моего коллегу Даню Борисова, отдохнувшего и свежего, как весна. С вами был Иван Никитин. Желаю самого лучшего дня. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
7: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
17: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
18: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие. И

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, радио «Дача»,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: Одной лишь мечты действительно мало, друзья. На ней далеко не уедешь. Вот взять, например, утро. Все мы хотим в начале дня одного, еще бы поспать пару-тройку часов. Мечтаем буквально об этом. Но одной лишь фантазией сыт не будешь. Тут нужно предпринимать конкретные шаги на пути к желаемой цели. Например, заболеть и взять больничный. Да, тогда отоспаться точно получится. Но этот ход не для всех. Да и обманув кого-то, от угрызений совести будет никуда не деться. Поэтому давайте вместе, не спеша вливаться в новый рабочий день под лучшую отечественную музыку. Далее послушаем хиты группы «Динамит» Алены Апиной. Я уже сейчас «Кармен».
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: расстоянием и расставанием хит группы «Динамит» слушаем этим утром на радиодаче. Соглашусь с авторами композиции, быть в разлуке крайне неприятно. Особенно, когда сильно дрожишь человеком и жизнью своей без него не представляешь. Иногда такое разделение двух любящих сердец может вполне себе неожиданно завершиться. Один возьмет, да сгоряча билеты купит, приедет к человеку сердце, и оба они будут счастливы. В гороскопе на радиодаче через 5 минут расскажу, как раз какие сюрпризы сегодня поджидают самые разные знаки зодиака. До астрологического прогноза не пропустите хит Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой здесь, в эфире «Радиодача».
1: Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть «Радиодача».
1: «Радиодача».

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
1: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
1: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина.
7: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
8: Цены действительны до конца мая.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радиодача.
1: Доброе утро, на радиодаче гороскоп на 20 мая, среду. День обещает быть насыщенным на события и новости. Близнецы, весы и водолеи почувствуют, что вокруг слишком много информации и разговоров даже для них. Важно не распыляться и не пытаться контролировать все и сразу. Овны, львы и скорпионы будут настроены действовать быстро и решительно, однако обстоятельства могут потребовать гибкости мышления. Иногда единственный способ выиграть – не вступать в борьбу. Тельцы, девы и козероги смогут успешно разобраться с накопившимися делами. Это подходящий день для расчетов, анализа и наведения порядка. Финансовые решения обещают быть удачными. Раки, рыбы и стрельцы могут почувствовать эмоциональную усталость. Не стоит перегружать себя лишними встречами и обязанностями. Вечер желательно провести наедине с собой.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов холина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Холин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Гороскоп на радио Дача.

0: Песня о любви к родным просторам, о любви к земле, на которой вырос. В эфире «Радио Дача». Это новинка группы «Нана». Наслаждаемся композицией «Моя земля». О любви к собственной даче. Вы пишите в программу «Дачный плейлист» «Радио Дача» на Муз-ТВ. А мы самые интересные сообщения из эфира читаем на волнах «Радио Дача». Так Арина написала на прошлой неделе. «Дача — это когда соседский кот — главный гость на шашлыках, а компостная яма — предмет гордости. И не добавишь ведь ничего, все по делу». Ждем и ваши сообщения, друзья. Смотрите «Дачный плейлист» «Радио Дача» на Муз-ТВ в четверг в 9 утра для зрителей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 18 тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: «Навага» — свежемороженое без головы. 1 килограмм. 249,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
11: Окошкина!
12: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
13: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
16: Нужны ворота, которые прослужат долго.
17: Обратись в «Кровсор». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
16: А с забором помогут?
17: Помогут! Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
19: Лето. Там, где есть «Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: перспективой сильной любви описывает Филипп Киркоров в своем хите «Я встретил девушку на волнах радиодачи», окунувшись, в любовь, судя по хиту, вас ждет отсутствие сна и покоя, одержимость человеком, а еще детальный ежесекундный анализ ваших отношений. Подумайте несколько раз, нужно ли оно вам, друзья. Но, конечно, нужно, потому что и плюсов от любви масса, от чувства счастья до уверенности в завтрашнем дне. Будьте любимы, друзья, и такую же любимую музыку слушайте этим утром на радиодаче. Всем шикарной среды.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
19: Столько условий!
20: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
22: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
24: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
23: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
25: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.com. World. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аня. Передаю привет из Орла девочкам и Евгению из кабинета 311. Женя, желаю тебе легких рабочих выходных, а Ирине Анатольевне хорошего отпуска. Пусть весна вас вдохновляет и радует. И пусть для нас прозвучит песня группы «Руки вверх». Спасибо, радио.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство выделит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ через Керченский пролив. Как подчеркнули в кабинете министров, данные средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов. Напомню, ранее в Минтрансе рассказали о правилах проезда автомобилей по Крымскому мосту в текущем году. Так, по-прежнему необходимо пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Между тем, гибридным авто и электромобилем запрещен проезд через Керченский пролив. Их владельцам можно воспользоваться альтернативным маршрутом трассы Р-280. Тем, кто хочет провести электросамокаты и устройства с аккумулятором, нужно учитывать, что их можно транспортировать в количестве до 2 штук. В продолжении выпуска еще одна новость для путешественников. Наступающим летом прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31-32 страны. Как сообщили в ассоциации туроператоров нашего государства, это на четверть меньше, чем было зимой. Снижение связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также конфликтом на Ближнем Востоке. В число доступных стран попали в частности Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индия и Индонезия. Эксперты рынка напомнили, пока нельзя продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. И добавили, что в летнем расписании не будет рейсов на Кубу и Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. В России необходимо разработать и внедрить единый федеральный стандарт питания для школ. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там предложили строить санитарные нормы и правила по принципу светофора, разделив требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом общественники указали на необходимость сохранить гибкость, позволяющую учитывать в школах традиции региональной и национальной кухни. Это все новости к данной минуте.

0: пусть у Оксаны будет олигарх. Главное, чтобы у вас был тот мужчина, которому есть настоящие чувства. Ну или девушка. И все мы знаем, родители в делах любовных имеют не слишком сильное влияние на нас. И это хорошо, иначе бы все браки точно были по расчету. Новый музыкальный час в эфире радиодачи открывали хитом «Фабрики». Не виноватая я. В этом временном отрезке нас ждет много музыки и мало слов. В середине часа не пропустите игру из песни «Слов не выкинешь», где вы можете выиграть классный приз. А по части хитов в ближайшие минуты послушаем композиции Елены Карауловой, Марины Журавлевой и Олега Газманова уже сейчас на Радио Дача.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: Если вам, как и Наташе Андреевой, в композиции «Хочу замуж на радиодачу» хочется настоящего праздника здесь и сейчас, то не спешите кого-либо приглашать в брак. Есть много других событий, которые можно отметить сегодня. Например, Международный день пьяницы. Действительно, такое событие отмечается 20 мая. Поздравьте некоторых своих друзей. Еще сегодня день рождения джинсов, день крепкой дружбы и день пчел можно отпраздновать. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите. До этого послушаем хит Натали здесь в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина.
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру – это не только продажи и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается День Волги, реки, которая является одним из важных символов нашей страны. Это самая длинная река в Европе, ее протяженность составляет более 3500 километров. На ее берегах стоят десятки городов, с ней связаны песни, фильмы, путешествия и тысячи семейных историй. Для многих Волга — это рыбалка, для кого-то теплоходы и отпуск, но сегодня все мы вспоминаем лучшие моменты, связанные с рекой.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Запускаем нашу утреннюю забаву из песни «Слов не выкинешь». Напомню, здесь вам нужно вспомнить хит из эфира радио «Дача», в тексте которого есть определенное слово. Давайте сегодня напомним друг другу песни, в которых упоминается самая красивая часть лица любого человека – глаза. Вспоминаем композиции, где упоминаются глаза. Звоним в студию радио «Дача» по номеру 8495-995-2555. Дозвонившемуся слушателю я предложу спеть отрывок вспомнившегося хита, и тогда он получит возможность выиграть классный приз – набор для белоснежной улыбки. Всем желаю удачи!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 18 тепла, днем до плюс 30.
4: Хорошо там, где есть радиодача.

0: весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней игры из песни «Слов не выкинешь», где вы сегодня вспоминали хиты из эфира «Радио Дача», в тексте которых упоминаются глаза – самая красивая часть лица любого человека. К нам дозвонилась Юлия из Ярославля. Давайте послушаем, какой вариант ответа она предложила.
3: Доброе утро, «Радио Дача». Это Юлия из города Ярославля. У меня такая песня. Наташа Королева «Серые глаза». «Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь». Встретиться опять. Спасибо большое, «Радио Дача». Всем хорошего отдыха и теплого лета.
2: Шикарная песня, но как за нее не отдать приз? Поздравляю Юлю. Вручаем ей подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И прямо сейчас будем слушать оригинал легендарного хита Наташи Королевой «Серые глаза» этим утром.

0: сотни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-физбанк.ру. ООО ВБ-банк.
17: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free. Это вкусная и бережная защита. Защита от блох и клещей на 90 дней. Stixfree. Ваша собака в полной безопасности.
18: Подробности на tixfree.rf.
19: Tixfree. 90 дней без блох и клещей.
20: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
21: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
22: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД является лекарственным средством.
23: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
25: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
0: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Киркоров утверждает, если девушка скажет ему «да», он сразу сказочно станет богат. Но одной лишь любви для успешного ведения дел недостаточно. Тут недавно ученые выяснили, что богатые люди в среднем просыпаются за 3 часа до начала работы. И утреннее время тратят на чтение и спорт. Полезная привычка, друзья, которая, быть может, действительно позитивно отразится на финансовом положении. А вот если богатство вам просто подарят, то вряд ли такие легкие деньги пойдут на приумножение дохода, такова уж психика человека. Мы любим множить хорошую музыку в эфире «Радио Дача». Скоро послушаем композиции Дениса Клявера, Андрея Миронова, а также Леонида Агутина и Анжелики Варум уже сейчас на «Радио Дача».
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

и зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: такая, как все. Фраза, которую можно сказать о любой песне из рубрики «Тот самый хит» на радиодачу. В ней мы слушаем необычные, иногда забытые, чаще жанрово уникальные композиции. Но каждая из этих песен всегда хит. Через 5 минут нас ждет встреча с музыкальной работой группы «Подъем» и певицы Карины М. Песня «Белые кораблики» стала суперхитом в 2005 году. Ее обожали и ненавидели. Однако хейтеры все равно знали ее наизусть, так как от многократно повторяющихся строчек «Кому-то надо» и «Скорее возвращайся» невозможно было скрыться. Не пропустите тот самый хит на радиодачу совсем скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».

0: Виновником вашего хорошего настроения в начале этой осени точно сможет стать юбилейный фестиваль радиодачи «Удачные песни». 26 сентября в Лайф-арене в Москве будем отмечать 20-летие любимого радиодача. Поздравить слушателей и нас, команду, придут Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, группа «Отпетые мошенники» и еще более 20 звезд радиодача. Занять лучшее место пока еще можно. Подробности ищите на сайте удачныепесни.рф. Для зрителей старше 12 лет. Ну а в эфире совсем скоро встречайте хиты Николая Носкова и Сергея Пенкина. С вами «Радиодача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 18 тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в Кров-Сор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-Сор.ру. Безопасность и комфорт в вашей семье.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Очень

0: стремительная весна за последние годы, стремительная и притом бесконечная. Напомню, что еще пару недель назад в столице была метель, я доставал из шкафа зимнюю обувь и думал, что так будет всегда. Но нет, за этой почти зимой последовало словно лето настоящее. В вашем городе вещание радиодача желаю такой же погоды, как в столице в последнее время. Солнца, тепла, безоблачного неба вам всегда. О лете еще услышим до финала часа в хите Ирины Круг на радиодачу сразу после. Не пропустите рубрику «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте команда-карт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
10: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
11: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД является лекарственным средством.
13: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
16: Просто так.
15: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
21: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля. Передайте, пожалуйста, привет сотрудникам пансионата «Времена года», которых я очень люблю, и пансионаты сотрудников. Передайте, пожалуйста, песню для моего друга Гритчина Александра «Ани Лорак, забирай рай». Спасибо вам

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Председатель Китая поприветствовал президента России в Пекине, лично встретив гостя перед Домом народных собраний. После чего в честь российского лидера, расположенные на главной площади КНР пушки, произвели несколько залпов. Затем состоялись переговоры лидеров двух стран. Как пишет РИА Новости, Владимир Путин заявил, что двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. Они являются образцом подлинного стратегического партнерства. Он также рассказал, что сотрудничество будет развиваться как в двустороннем формате, так и на международных площадках, и подчеркнул, что целью отношений России и Китая является процветание народов двух государств. Кроме того, Владимир Путин назвал двустороннее сотрудничество во внешней политике одним из главных стабилизирующих факторов международных отношений. По его словам, Россия и Китай стремятся к построению более справедливого и демократического мироустройства. Они будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран. На переговорах Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая достигли высокого уровня благодаря укреплению политического доверия. Председатель КНР подчеркнул, что сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, энергетики, науки и техники между двумя странами продолжает развиваться. Он также сообщил, что двусторонние отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития и призвал укреплять фундамент доверия между Россией и Китаем. Напомню, официальный двухдневный визит Владимира Путина в КНР начался накануне. Его основные мероприятия проходят сегодня. К другим новостям. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики углубленного уровня. Как сообщил глава Минпросвещения, ранее он был включен в Олимпиаду по информатике и оказался востребованным и актуальным. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: Песня, которая сейчас активно заполняет собой ленты всех социальных сетей. Хватит довольно. Певицы Светы слушаем на радио «Дача» в эти минуты. Уже большое количество песен современное поколение возвело на олимп славы. В прошлом году «Маленький самолет» Валерии. «Один день» Тани Булановой. Ну а начиналось все с хита «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. Отрадно, друзья, что все эти песни звучат в эфире радио «Дача». Можно сказать, мы кладезь трендов. Далее послушаем хиты Николая Баскова, Алены Апиной и Рады Рай на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радио «Дача».
1: Радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

шикарная новинка Николая Баскова, хит «Туманы», продолжает эфир «Радио Дача». Если новая песня любимого артиста пришлась вам по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Исполнять ваши заявки буду в программе «Удачный час» уже в полдень по московскому времени. Звоните в студию, наш номер 84 95 95 2555. Передавайте привет и поздравления, заказывайте любимые песни. Пока набираете, поставлю для вас хиты Игоря Скляра и Алсу на «Радио Дача».

0: рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Для каждого дачника самое трепетное – это пересадить рассаду в теплицу, чтобы она прижилась и дала богатый урожай. Ведь уже столько труда было вложено. Как же правильно подготовить грядки? Ответ есть. Сажайте рассаду по биотехнологии с мягкими удобрениями Гуми-Оми и Бионекс. Суть биотехнологии в том, что нужно не просто поместить растение в землю, а создать вокруг его корней среду с полезными микроорганизмами, которые будут защищать и кормить растения, а мягкие удобрения при этом безопасны для почвенной микрофлоры и не обжигают корни. Почему удобрения от Башенком мягкие и притом эффективные? Гуми-Оми – целый сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов с эликсиром гуми, который повышает приживаемость, защищает от всевозможных стрессов и повышает иммунитет. Бионекс – это комплексное органическое питание, азот, фосфор и калий, гумусные вещества, а также более 80 микроэлементов и минералов природного происхождения. Он обеспечивает активный рост, стабильное цветение и ускорение созревания урожая, а также мощно стимулирует развитие почвенной микрофлоры. Внесли один раз в лунку при посадке, и ваша рассада обеспечена питанием надолго. Мягко, бережно и без риска перекормить. Долгий пролонгированный эффект вы получите при использовании серии удобрений пробиогранулы. Гранулы постепенно высвобождают питательные вещества и содержат специальные полезные бактерии, которые умеют доставлять питание из окружающей среды к корням растений. 35 лет Башенком работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании Радио Дача. ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Начинай забывать номера. Начинай просыпаться одна.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
11: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
14: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
15: Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
17: Ведется расследование.
18: Чем займусь я?
19: Меньше слов.
20: А что мне делать?
21: Действуйте.
19: Больше версий.
22: А ты думаешь, что это?
19: Это «Вечерний детектив».
23: И это все о нем.
19: Абонемент на расследование.
24: Неограниченный круг подозреваемых.
20: Это очень круто.
19: Новые серии.
25: Ох, полетят клочки по заколочку.
20: Отлично.
19: В среду и четверг. 18.10.
20: Да.
19: На канале ТВ-центр.
26: Милейшее место.
19: Возрастное ограничение 16+.
27: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
28: Самый

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: счастье.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Бачева Татьяна Петровна. Проживаю в Челябинской области, город Аша. Хочу поздравить сегодня Норкину Светлану Петровну с днем рождения. И хочу пожелать ей здоровья, счастья, благополучия и любви. И к моему поздравлению присоединяется муж, сын, родные и близкие. И для нее пусть прозвучит хорошая песня.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина, движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
6: Про ограбление Лувра снимут фильм. В России могут упростить правила ввоза лекарств от редких заболеваний. Берега Оки снова связал понтонный мост. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Про ограбление Лувра решили снять фильм. За экранизацию книги «Руки прочь от Лувра» возьмется режиссер Ромен Гаврас. Рассказанная в издании история, как утверждается, посвящена ограблению, совершенному в октябре минувшего года, на основе секретных документов и сенсационных отчетов. Название фильма, актеров и дату выхода пока не объявляли. В России могут упростить правила ввоза лекарств от редких заболеваний. С предложением облегчить процедуру в адрес Минздрава обратился Всероссийский союз пациентов. Как признали в ведомстве, соответствующее постановление правительства уже подготовлено и проходит регламентные процедуры. Добавлю, в России уже принят, но не заработал закон о ввозе недавно зарегистрированных в стране лекарств. Берега Оки связал понтонный мост. Переправа вернулась на привычное место на Воробьевской улице. Наплавной мост в городе возводится с 2020 года и является сезонным. Несмотря на то, что переправа рассчитана и на проезд автомобилей, мост остается исключительно пешеходным. Проезд транспорта по понтону возможен лишь для автомобилей спецслужб в случае крайней необходимости. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 7 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
7: Мы начинаем час. Привет и поздравления. В эфире «Радио Дача». Здесь каждый может адресовать комплименты своей второй половинке, передать весточку бодрости коллеге или поздравить кого-то с важной датой. Жду ваши сообщения в группе ВКонтакте «Радио Дача», в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Еще принимаем заявки. Но только по телефону их принимаем. Звонить в студию на номер 8-495-995-2555. А еще один самый удачливый наш слушатель сегодня получит возможность выиграть сертификат на 10 тысяч рублей в клинику по борьбе с варикозом. Тот, кто дозвонится в студию шестым по счету и станет обладателем шикарного подарка от команды «Радио Дача». В начале программы хочу поздравить легенду отечественной эстрады, певца Шуру, с днем рождения. Сегодня парень, бродивший по руинам лунным, отмечает знаковый юбилей, ему исполняется 50 лет. Шура – большой друг «Радио Дача», приходил и в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Эфир потрясающе выдался. Желаем Шуре и далее приводить в восторг любую публику, для которой он выступает. И неважно, поет ли он песню в этот момент,

0: я. Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с набережных Челнов. Зовут меня Лидия. Хочу передать большой привет своим подругам Гале и Тамаре, которые работают сейчас и слушают вас с удовольствием. Девочки, желаю вам здоровья, хорошей ударной работы и заказываю для вас песню Киркорова. Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Валерий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хотел передать приветы своим друзьям Иванову Игорю, Андрееву Игорю, Кузьмину Сереже, Мельникову Толе. Всем хорошей погоды. И хотел послушать песню «Максим, знаешь ли ты». Спасибо, радиодача. До свидания.

большая порция ваших теплых слов готова к прочтению в эфире радиодачи. Друзья, Анна из Волгоградской области поздравляет с 87-летием родную и любимую мамочку Рахмаеву Алию Идрисовну. Желает, чтобы... пишет, она всю жизнь работала трактористом. А какие у нее пирожки? Всех соседей всегда угостит. Желаем мамочке крепкого здоровья. Мы ее очень любим и хотим, чтобы она всегда была рядом. Очень милое душевное послание. Пирожков от вашей мамы очень уж захотелось. Далее привет отправляется всему ООО ВРП «Новотранс» и лично Тенни от Кирчановой. Как много здесь слов, которые будут понятны только человеку, которому передают привет. Хорошо, хорошо. Далее Дерсу написал: «Привет передает любимой Ромашке. Сейчас с ней порхаем на даче». Интересное занятие. И Светлана из Егорьевска: «Большой привет передает всем ведущим. Спасибо за хорошую позитивную музыку. С вами жить веселее и интереснее. Спасибо, что вы есть». Спасибо, Светлана, что вы есть и говорите нам об этом. Без ваших сообщений наше настроение было бы куда более худшим. Удачный час. Продолжим хитом Никиты и Марии Зайцевой «Все слова о любви». Ваше послание, друзья, тоже очень жду в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Продолжаем. Удачный час на радиодаче. Светлана из Каменска-Уральского написала: «Дождь, гроза у нас, а мы как настоящие садоводы на даче. Передайте привет моему мужу, моему трудяге Сережка. Я тебя люблю», написала Светлана. «Желаю, чтобы все это хмурое небо, друзья, поскорее у вас там растворилось. Ему на замену солнышко пришло, конечно же». Далее привет всем коллегам-метеорологам. А вот Иванова Сергей из Великого Новгорода отправляется. Сергей поздравляет вас с профессиональным праздником, с Днем Метеоролога. Желает всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений. Всех причастных от команды «Радиодачи» тоже сегодня, конечно же, поздравляем. Друзья, напомню, что у нас проходит розыгрыш сертификата на 10 тысяч рублей в клинику по борьбе с варикозом. Тот, кто дозвонится в нашу студию шестым и сможет выиграть этот сертификат, друзья, шанс есть у каждого. Звоните 8495-995-2555.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Масло сливочное 82,5%, 180 граммов, торговая марка «Экомилк» 189,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина.
8: Нужны ворота, которые прослужат долго?
9: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
8: А с забором помогут?
9: Помогут. Записывай телефон 59 51 31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
10: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

продолжаем час приветов и поздравлений в эфире радио «Дача». Наталья поздравляет своего любимого мужа Сикачева Олега с юбилеем, с 55-летием, желает крепкого здоровья, удачи, счастья, успехов в работе и всего самого наилучшего. Далее мама Наталья, бабушка, сестра Виктория и брат Максим поздравляют Макара с днем рождения, которому сегодня исполнилось 9 лет. Пусть он растет счастливым. Любим его всей семьей, написала нам мама Наталья. Друзья, у нас есть еще один повод сегодня поздравить одного человека с днем рождения. Сегодня знаковую дату отмечает поп-певица, участница «Фабрики звезд 5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение 2005». По совместительству официальный вокальный голос радиодачи Наталья Подольская отмечает день рождения. Именно она поет наш мелодический логотип радиодачи. Вы слышите ее постоянно. В каждом джингле мы это называем. Желаем Наталье полных залов на концертах, счастья, любви и удачи. Все, что нужно. Послушаем ее хит «Алая помада».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я хочу передать привет из Астрахани своему старшему внуку, который служит в армии в войсках Росгвардии в городе Новочеркасске и заканчивает службу. У него сегодня ровно год, через несколько дней дембель. Желаю ему здоровья и хочу передать ему хорошую песню Владимира Преснякова «Все нормально». Мы тебя любим. Дорогое радио «Дача», мы вас тоже очень любим.

0: «Удачный час».
1: У нас за плечами уже половина программы «Удачный час». Друзья, времени остается все меньше и меньше. Пишите свои приветы и поздравления в группу ВКонтакте, в мессенджер Макс, нам на номер 8-910-004-49-24. Как это сделал, например, Артур? Он передает привет коллеге Ленару Бебрину. Желает удачного рабочего дня, Артур, и вам того же. И Татьяна передает привет своей дочке Поповой Елене. Пишет: улыбайся чаще, улыбка тебе к лицу. Ну, надеюсь, песня Владимира Преснякова уже улыбнула Елену. Далее еще больше зажигательных хитов ждем в программе «Удачный час» на радио «Дача».
2: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Вчера думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Валентина. Я передаю всем привет. Поставьте, пожалуйста, песню «Fight the Family» «Вместе мы». И всем хорошего дня и позитивного настроения, мои любимочки. Спасибо.
3: Мы обязательно исполним музыкальное пожелание Валентины. Попросил ее повеселее как-то начитать сообщение. Получилось очень весело. Сначала Валентине от команды Радио Дача вручим сертификат на 10 тысяч рублей в клинику «Варикоза нет про». Начните новую жизнь без проблем с венами. Поздравляем, будьте здоровы. Прямо сейчас ваша любимая песня группы «Fight the Family».

Я уж точно вместе с вашими приветами и поздравлениями, друзья, нахожусь здесь, в студии Радио Дача. Мама Ольга, бабушка Наталья и сестра Соль поздравляют Лию с наступившим днем рождения. Желают здоровья, счастья, любви и удачи во всем. С наступившим, наверное, из другого часового пояса нам написала эта семья. Наверное, у них только полночь пробила. Венера далее пишет: сегодня, 20 мая, отмечает свой 23-й день рождения. Муж, сын, брат, зять и замечательный друг Локтев Максим. В такой юный возраст уже столько званий у человека. От всей большой семьи близких вам, Максим, желают счастья, здоровья, благополучия, успехов на работе, чтобы все, кого вы любите, любили вас в ответ. Будьте самым счастливым человеком на земле. Уверен, к этой цели точно нужно стремиться. Друзья, до финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте написать свое сообщение в группу ВКонтакте «Радио Дача» или в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Продолжим удачный час хитом Натальи Гордиенко.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Софья. Я живу в Астрахани. Хочу поздравить своего брата с днем рождения. Ему исполнилось 18 лет. Его зовут Никита. Никите желаю счастья, самое главное – здоровья. Удачи в сдаче экзаменов. Ставлю для него хорошие песни.

0: Брачный час.
1: И будем стремительно завершать программу «Дачный час» на радио «Дача». Елена передает привет девочкам из швейного цеха города Мичуринска. Отдельный привет Гасаян Галине адресует. И Егор из Оренбургской области, из поселка Новоорск. Привет передает своим родителям Денису и Елене, своим младшим братьям Семену и Родиону. Мы сейчас с ними поливаем огород, написал Егор. Отличного вам дня. Видимо, родители в отпуске, им хорошего отпуска. На этом, друзья, все. «Дачный час» завершен. Я, Даня Борисов, буду прощаться с вами. Оставляю в компании Марии Федоровой. Всем отличного дня.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий!
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
9: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс-Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Ведется расследование.
10: Чем займусь я?
12: Меньше слов.
10: А что мне делать?
12: Действуйте. Больше версий.
13: Как ты думаешь, что это?
12: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
12: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
12: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочкам.
10: Отлично.
12: В среду и четверг в 18:10.
10: Да.
12: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
12: Возрастное ограничение 16+.
2: Удачный час.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Хочу передать привет Диме Муклынину, Насте, Диме Емельянову и Ване Бой. Хочу заказать песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача». Да.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине в узком и расширенном формате. Как пишет РИА Новости, наш президент заявил, что отношения между Россией и Китаем самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить взаимодействие между странами и народами. По его словам, государства создали устойчивую систему взаимной торговли. Они также активно прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий. А еще реализуют масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса. Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай привержены независимой внешней политике, их отношения играют стабилизирующую роль на мировой арене. Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что взаимодействие двух стран поднимается на все новую высоту. Государства на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. По словам Си Цзиньпина, они должны углублять взаимодействие и сотрудничество в ООН, ШОС, БРИКС и АТЭС. В продолжении выпуска по итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин в частности приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Оно включает 47 страниц и определяет магистральные пути развития всего комплекса многоплановых связей двух стран. Кроме того, лидеры подписали совместную декларацию о многополярном мире и международных отношениях нового типа. Уточняется в заявлении, Россия и Китай в том числе выступили за решение украинского конфликта путем диалога и переговоров. Курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Лучшее место, куда можно уйти сейчас, это отпуск, друзья. Кто-то уже отдыхает, а кто-то отсчитывает заветные дни в календаре, чтобы вот-вот отправиться на отдых. И радиодача с вами. Берите с собой на работу, и на природу, и на дачу. В скором времени продолжим наслаждаться классными песнями. Будем слушать группу Демо и Дмитрия Маликова. Мария Федорова с вами в эти минуты на радиодаче. Всем отправляю по привету.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
2: Окошкина.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Пирожное «Картошка». Упаковка 300 граммов. 179 рублей. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Ам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Нужны ворота, которые прослужат долго.
13: Обратись в «Кровсорг». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
12: А с забором помогут?
13: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кровсорг.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Шутка.
1: На радиодаче «Золото» хит-парада «Горячая десятка». Композиция «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмаля. Послезавтра, друзья, в пятницу мы подведем новые итоги недели и узнаем, какие песни на этот раз оказались самыми популярными среди наших слушателей. И премьеру недели вам готовим от Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Услышим их совместную новинку, которая называется «Обнимай». Все это в пятницу в 7 вечера по московскому времени. Не пропустите. И не пропустите далее отличные песни на радиодаче от группы «Фабрика» и Игоря Николаева.
2: Реклама.
3: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
4: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
5: На Зерновой 15D.
4: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
5: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
6: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
7: Подробности на Зерновой 15D.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: рабочий день в самом разгаре. Проводим мы его в компании «Радио Дача». Скоро будем слушать Катю Лель. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Отличного дня всем!
1: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
7: А что мне делать?
6: Действуйте.
1: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
7: Это очень круто.
1: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
7: Отлично.
1: В среду и четверг в 18:10.
7: Да.
1: На канале ТВ-центр.
6: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
10: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
11: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
11: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
12: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Васюва Татьяна Петровна. Хочу поздравить сегодня Норкину Светлану Петровну с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, всех-всех благ. И к моему поздравлению присоединяется муж, сын и родные близкие. Поставьте, пожалуйста, песню с днем рождения, Олег.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Про ограбление Лувра снимут фильм. В России могут упростить правила ввоза лекарств от редких заболеваний. Берега Оки снова связал понтонный мост. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Про ограбление Лувра решили снять фильм. За экранизацию книги «Руки прочь от Лувра» возьмется режиссер Ромен Гаврас. Рассказанная в издании история, как утверждается, посвящена ограблению, совершенному в октябре минувшего года, на основе секретных документов и сенсационных отчетов. Название фильма, актеров и дату выхода пока не объявляли. В России могут упростить правила ввоза лекарств от редких заболеваний. С предложением облегчить процедуру в адрес Минздрава обратился Всероссийский союз пациентов. Как признали в ведомстве, соответствующее постановление правительства уже подготовлено и проходит регламентные процедуры. Добавлю, в России уже принят, но не заработал закон о ввозе недавно зарегистрированных в стране лекарств. Берега Оки связал понтонный мост. Переправа вернулась на привычное место на Воробьевской улице. Наплавной мост в городе возводится с 2020 года и является сезонным. Несмотря на то, что переправа рассчитана и на проезд автомобилей, мост остается исключительно пешеходным. Проезд транспорта по понтону возможен лишь для автомобилей спецслужб в случае крайней необходимости. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 7 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: О боже, какой мужчина прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: праздники, чтобы всего было с лихвой. Музыка «Радиодача» с вами не только в приемнике, но и по телевизору. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Вы тоже можете советом поделиться во время эфира, отсканировав специальный QR-код на экране. Вот, например, Ольга уверена, что лучшие шашлыки – это те, которые готовят папа и муж. Вот такой дачный плейлист, категория 16+. Все подробности найдете на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире музыка, любимая для вас. В скором времени будем слушать Евгения Осина, Вавана с Анной Семенович в дуэте и Филиппа Киркорова на «Радиодаче». Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: днях на концерте группы «Винтаж» было настоящее чудо. Вот как раз под эту песню полароиды. Танцоры вышли с фотоаппаратами и фотографировали зрителей на полароиды. Представляете, снимки сразу же отдавали, как говорится, на долгую память. Все-таки, знаете, есть своя романтика в таких фотоаппаратах. Вот одно мгновение, которое больше никогда невозможно распечатать и отфотошопить. Просто в единственном экземпляре фотография. А наша музыка во множественном экземпляре. Любимые лучшие только для вас на радиодаче. В скором времени будем слушать ансамбль «Пламя», Максима Олейникова и Наталья Сенчукова. Приятного дня всем.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: общем фоне цветущей весны. Всем чудесного настроения. Желаю, оставайтесь в компании «Радио Дача». Тем более впереди у нас рубрика «Удачный момент», в которой совершенно точно исполним чье-то музыкальное желание. А чуть раньше будем слушать Таисию «Повали». Будем вместе.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Начинай забывать номера. Начинай.
3: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
8: А что мне делать?
7: Действуйте.
1: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
1: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
1: В среду и четверг. 18.10.
8: Да.
1: На канале ТВ-центр.
7: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
10: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Петр. Я живу в городе Электростали. Хочу поздравить свою супругу с юбилеем. Супругу мою зовут Оксана Праля. Желаю ей здоровья, удачи и сильно-сильно люблю ее. И я заказываю песню «Я люблю свою жену».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Китай и США заключили крупную авиасделку. Центробанк обновляет правила ОСАГО. В Калуге стартуют работы по реставрации усадьбы Кожевниковых. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китай впервые за почти 10 лет купит самолеты американского производства. Пекин согласился заказать 200 новых авиалайнеров у компании Boeing. Причем изначально размер сделки оценивался в 500 самолетов, но договориться удалось на вдвое меньшую партию. Соглашение было оформлено в ходе визита в Китай американского лидера Дональда Трампа. Центробанк обновляет правила ОСАГО. Среди прочего, регулятор предлагает закрепить право владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала его действия. Еще одна поправка связана с Европротоколом. Из правил ОСАГО исключат фиксированные указания на лимит выплаты в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции в случае разногласий между водителями. В Калуге стартуют работы по реставрации усадьбы Кожевниковых. Как рассказали в областном управлении по охране объектов культурного наследия, первый результат работы реставраторов можно будет увидеть к середине лета. Начнут приводить в порядок памятник с главного здания, выходящего фасадом на улицу Кирова. После восстановления усадьба станет гостинично-ресторанным комплексом. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 7 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Горько это не всегда плохо. Кстати, новый тренд у молодоженов появился — проводить регистрации в музеях. Это не только необычно, но и такая прекрасная возможность прикоснуться к нашей истории. А ночные регистрации даже добавляют таинственности и романтики. Вот до чего молодожены дошли, как говорится. Мы идем только вперед в компании «Радиодача». С удовольствием послушаем далее группу «Five Star Family», Леонида Агутина и Николая Баскова. Всем привет!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

11 дней осталось. Будет у нас с вами целых 3 месяца на то забытое ощущение из детства, когда ни школ, ни домашних заданий. Эх, приятно, как говорится, вспомнить. И приятно будет услышать любимую музыку на радиодаче, в том числе из прошлого будут хиты. Исполнят их для вас Елена Кукарская, Михаил Шафутинский, Мия Бойко и Владимир Пресняков. Все лучшее на радиодаче. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: запрещено бессильно перед порывом броситься в воду и поплавать. Особенно сейчас, когда в столице твердая тридцаточка. И фонтаны, знаете, тоже так маняще притягивают. Но надо держать себя в руках и быть королем своих порывов и страстей. Это Елена Кукарская на Радио Дача. Далее послушаем Сафрана Турецкого и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Дождитесь!
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на Радио Дача.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на Радио Дача.
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
9: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
11: Подробности на tixfly.rf.
12: Муз-ТВ представляет.
13: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
15: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
16: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
17: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
20: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу для Максима Лопухова, Игоря Кашина и Толяна заказать бодрящую песню, которая мне уж очень нравится. Конечно же, «По ресторанам, по ресторанам». Ребята сейчас разгружаются.

0: Новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Росфинмониторинг сообщает о росте случаев мошенничества с использованием голосовых и видеодипфейков. Специалисты ведомства отмечают, что современные технологии позволяют воспроизвести голос и изображение практически любого человека настолько качественно, что большинство людей не в состоянии отличить подделку от оригинала. В России уже действуют меры против таких систем. Например, банки обязаны приостанавливать подозрительные операции. Кроме того, введена ответственность за передачу банковских карт третьим лицам, а также установлены ограничения на переводы с признаками дроперства. По итогам прошлого года количество преступлений с применением новых технологий снизилось на 12%. Летом из нашей страны можно будет улететь прямыми рейсами в 31-32 страны. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, это на четверть меньше, чем зимой. Сокращение числа направлений связано с сезонностью, ростом цен на топливо, геополитической обстановкой, а также конфликтом на Ближнем Востоке. В числе доступных стран – Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия. Эксперты туристического рынка напоминают, что пока нельзя продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. Кроме того, в летнем расписании не будет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Это связано с топливным и геополитическим кризисом. Аналитики Яндекса назвали самые популярные запросы о правильном питании. Так, например, пользователи активно спрашивают у голосового помощника Алисы, как приготовить ПП-салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами. Лидерами по числу таких запросов стали Ростовская область и Краснодарский край, также жители Москвы и Санкт-Петербурга интересуются этой темой реже остальных. В топ способов похудения вошли диеты, упражнения, тренировки, а также медицинские препараты. Помимо этого, пользователи интересуют бег, аэробика, дыхательная гимнастика, содовые ванны, обертывание, йога, танцы и даже мантры. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает певица Слава и ее хит «Одиночество».
0: Прямо сейчас.

0: Весьма прекрасно, тем более есть чем удивить. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире, и праздновать эту круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены выступят Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Шаман, Кайметов, Сергей Лазарев и еще более 20 артистов. Это грандиозное юбилейное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Потрясающие новости и потрясающие песни ждут вас в эфире Радио Дача. Далее будем слушать группу «Винтаж», Наташу Королеву и Евгения Григорьева.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до +30.
3: Хорошо там, где есть

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Королева по имени Анна Плетнева, солистка группы «Винтаж», настолько отдается эмоциям на своих концертах, что порой случаются даже травмы. Вот недавно палец сломала артистка наша прекрасная. Но при всем при этом, друзья, ни капли боли на лице. Взяла себя в руки, побежала за кулисы, гитару схватила и сыграла следующую песню. Вот что значит профи. Всегда радость на лице должна быть у артиста. Только что группа «Винтаж» была на радио «Дача», и мы рады продвинуться вперед. Будем слушать замечательные композиции от Аркадия Купника, Ольги Бузовой и группы «Мираж».
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: минут мы с вами встретимся в новом часе на радио «Дача». Да-да-да, время летит очень быстро. Этот музыкальный отрезок завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» и будем слушать группу «Фабрика». Всем желаю приятного вечера.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ведется расследование.
13: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
13: А что мне делать?
12: Действуйте.
1: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
12: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
1: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
1: В среду и четверг в 18:10.
13: Да.
1: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Меня зовут Галина Ивановна. Я звоню из Рязани. Передаю привет Галине Елене Борисовне. Желаю ей здоровья и удачи. И поставьте песню Александра Серова. Большое

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Китай и США заключили крупную авиасделку. Центробанк обновляет правила ОСАГО. В Калуге стартуют работы по реставрации усадьбы Кожевниковых. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китай впервые за почти 10 лет купит самолеты американского производства. Пекин согласился заказать 200 новых авиалайнеров у компании Boeing. Причем изначально размер сделки оценивался в 500 самолетов, но договориться удалось на вдвое меньшую партию. Соглашение было оформлено в ходе визита в Китай американского лидера Дональда Трампа. Центробанк обновляет правила ОСАГО. Среди прочего, регулятор предлагает закрепить право владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала его действия. Еще одна поправка связана с Европротоколом. Из правил ОСАГО исключают фиксированные указания на лимит выплаты в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции в случае разногласий между водителями. В Калуге стартуют работы по реставрации усадьбы Кожевниковых. Как рассказали в областном управлении по охране объектов культурного наследия, первый результат работы реставраторов можно будет увидеть к середине лета. Начнут приводить в порядок памятник с главного здания, выходящего фасадом на улицу Кирова. После восстановления усадьба станет гостинично-ресторанным комплексом. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 7 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиодача. Напомню, номер 8495-995-2555. Звоните, оставляйте пожелания и приветы и закрепляйте их любимыми песнями. Ближайшую такую заявку услышите в эфире в финале часа. А сейчас же снова предлагаю вернуться к музыке и услышать на Радиодаче классные хиты Валерии и Руслана Алихно. Всем отличного вечера.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут! Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
13: Чизкейк ягодный. 500 граммов. 499 рублей. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
14: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Больше свежих песен вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». А в эфире вас в ближайшие минуты ждут хиты, которые вы уже знаете и которым с удовольствием будете подпевать. Впереди у нас Леонид Агутин и Алла Рид. Всем отличнейшего майского вечера желаю.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина.
10: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Анна, домой. Отправлюсь, а вас оставлю в уютной компании Сергея Черноусова. Уже через 10 минут он появится в студии «Радио Дача». Напоследок обещаю исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит «Медленный, душевный» от Юлии Михальчик. С вами все это время провела Мария Федорова. Встретимся завтра на «Радио Дача». Пока!
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
17: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
19: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тиксфли. Вкусные таблетки Тиксфли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
20: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
21: Когда машина важна по-настоящему,
0: Она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
21: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
22: Столько условий.
23: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
24: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое «Радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню с Башкирии. Хотелось бы передать привет моим родным. Всем всего доброго, всем мира и добра. И также хотела бы послушать песню «Артика и Асти». Спасибо вам, дорогое «Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны главами двух стран. Как пишет РИА Новости, в частности, Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Еще стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничества двух стран в сфере атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, а также стрессе, образовании, кинематографии и других областях. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что более 3,5 миллиона граждан России ежегодно обращаются за психологической помощью. Необходимо повышать ее доступность. На съезде психиатров он отметил рост числа кабинетов психологического консультирования и других профильных подразделений. Еще Михаил Мурашко подчеркнул важность привлечения молодых кадров и развития наставничества. Мошенники начали обманывать россиян, желающих купить билеты на поезд или самолет. Они рассылают письма с фальшивыми ссылками на поддельные сайты, угрожая отменной брони или, наоборот, предлагая скидку. Аферисты маскируют адреса отправителя, заменяя похожие символы, например, латинскую «С» на русскую «С», чтобы письмо выглядело как официальное. Жертвам бывает трудно отличить подделку. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфире Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Дима Билан с композицией «Ятва номер один».
0: Прямо сейчас

0: Отпустить человека, с которым связывали сильные чувства, может быть сложно. Это нормально. Часто после расставания остаются эмоции, привычки, ну и мысли, которые возвращают к прошлым отношениям. Поэтому, наверное, выход здесь один. Действительно, шагать вперед, не оглядываясь по сторонам. Мы с вами также следуем дальше. Уже скоро послушаем хиты Николая Баскова, Александра Маршала, Тейси Павали. Ну и в финале часа ожидаем рубрику «Удачный момент». Ваши приветы и музыкальные пожелания в прямом эфире. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Нужны ворота, которые прослужат долго?
9: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
8: А с забором помогут?
9: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
10: Компания Вилси предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе. С Илом Стихина. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
11: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
12: Карбонат свежемороженый 1 килограмм. 389,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
13: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Николай Басков. Продолжение этого часа на радио «Дача». Мы с вами тоже можем определить список вещей или моментов, без которых нельзя обойтись весной. Но в первую очередь без хорошей погоды. А вот если дождь, то сюда же добавляем зонт или дождевик. Еще можно одежду полегче, чтобы комфортно гулять. Ну и побольше свободного времени. У нас завершается среда уже скоро. В принципе, будут выходные. Остается отработать всего лишь пару дней. Поэтому не все так страшно. Всем желаем легкого вечера, который уже скоро скрасит хиты группы Биз, ансамбля «Золотое кольцо», «Полины» и многие другие.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
2: Окошкина.
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
8: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом в виде символов и букв. Ну, каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты Ирины Аллегровой, группы Face to Family, Александра Буйнова и многие другие.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Ва-банга! громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Муз-ТВ представляет.

0: Удача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кирилл. Я тут к вам приехал из города Нижний Новгород. И передаю привет своему другу Максиму. Ставим для него песню «Божья коровка». Желаю ему хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина, движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: В Южной Корее отказались от поедания собак. В школьную программу могут включить день турпоходов. Хоккейная Калуга начала комплектование под выступление в ВХЛ. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Южной Корее навсегда откажутся от поедания собак. Власти закрыли 82% ферм собачьего мяса, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны. Оставшиеся должны прекратить работу до конца года. В феврале 2027-го в Корее вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу. В школьную программу могут включить день турпоходов. С инициативы выступили в Общественной палате страны. Детей во время выходов на природу научат ориентироваться на местности, разжигать костры, ставить палатки и другим туристическим навыкам. Общественники считают, что для подобных занятий можно отвести один из уроков физкультуры. Хоккейный клуб «Калуга» начал комплектование составов для выступления в ВХЛ. Следующий сезон «Ракеты», напомню, проведут во второй по значимости лиги страны. В клубе обнародовали имена первых новобранцев. Самый титулованный из них – Максим Китсон, который является обладателем золота молодежного чемпионата мира и успел поиграть в КХЛ и за океаном. Также ряды калужан пополнили Валерий Поляков и Владислав Юсупов, который уже играл за «Ракет». Официальный курс доллара составляет 72 рубля 35 копеек, единая европейская валюта – 84 рубля 7 копеек. Сегодня в Калуге плюс 29, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет облачно, а воздух прогреется до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: хит группы «Рефлекс» в продолжении этого часа на радиодаче. Отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам. А еще поздравлять с днями рождения, личными событиями. В общем, звоните к нам в студию в любое время. Говоря о событиях, сегодня, например, 20 мая, все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День Волги. Также сегодня день метрологии, еще Всемирный день пчел и профессиональный праздник Всемирный день травматолога. Людей, чей труд бесценен. Поздравляем всех причастных, ну и вы присоединяйтесь в рубрике «Удачный момент». Касаемо музыкальной части эфира, на очереди хиты Михаила Шуфутинского, группы «Блестящие» и многие другие.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: «Последний полет» — хит Михаила Шуфутинского. Продолжение часа на радио «Дача». С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей — 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Михаила Шуфутинского еще увидим Сергея Лазарева, Полину Гагарину, Андрея Державина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Славы, Леонида Агутина и не только.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: с вами не ищем повода оставаться на волне радиодачи. Отличные хиты давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал «Радиодача» в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru. Много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что, кстати, эфира. Уже скоро его дополнят хиты Александра Малинина, Кати Лель, Кристина Арбакайте и многие другие.
1: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зуднего чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Ведется расследование.
15: Чем займусь я?
16: Меньше слов.
17: А что мне делать?
16: Действуйте. Больше версий.
14: Как ты думаешь, что это?
16: Это «Вечерний детектив».
14: И это все о нем.
16: Абонемент на расследование.
18: Неограниченный круг подозреваемых.
17: Это очень круто.
16: Новые серии.
18: Ох, полетят клочки по заколочкам.
17: Отлично.
16: В среду и четверг в 18.10.
17: Да.
16: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
16: Возрастное ограничение 16+.
19: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
15: Шаман.
12: Группа «Комбинация».
15: Сергей Лазарев.
12: Андрей Державин.
15: Группа «Винтаж».
12: Ольга Зарубина.
15: Григорий Лепс.
12: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Валентина Витальевна. Я из Воронежской области. Поставьте, пожалуйста, песню Арсения Бородина «Если бы я был твоим ангелом». Для моего сына Вячеслава, Николая и дочери Валентины. Дети, я вас очень люблю и желаю вам здоровья, счастья и всего-всего. Ваша мама. Славик, я жду тебя домой. Спасибо, радио «Дача».

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

про любовь стала первым хитом группы «Фабрика». Эту песню помнят и любят до сих пор, как и в то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». А между тем прошло уже 24 года. 13 октября 2002 года вышла первая серия телепроекта. И все закрутилось, понеслось. Тогда еще, кто помнит, даже телефоны отличались от привычных, если мягко говорить. Мир без сенсорных экранов, отсутствие безлимитного интернета и приложений, звонки и СМС. Вернемся в наш 2026, на календаре 20 мая, с нами вечер среды, который уже скоро дополнит хиты Андрея Губина, Егора Крида, Стаса Михайлова и многие другие.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Весна дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ. Дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Влада написала «Лучшие танцы это, которые на даче». Мы им на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: где весна, всегда хорошее настроение, много таких замечательных песен в нашем эфире. Ну и вы не отставайте. Можете заказывать свои любимые хиты в нашем эфире. Можно весенние, можно другие. Все, что только хочется этой весной. Некоторым городам, кстати, уже хочется немного прохлады. Температура за 30 не всем дается легко. Но это куда лучше дождя и ненастной погоды. Мы всем желаем приятного вечера. И уже через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Тейси Повали, Зары, группы «Високосный год» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.bdfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС.

0: напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124 770 47 19 19. Московская.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва. Я передаю привет всем радиослушателям. Хочу пожелать огромного счастья, красоты и заказать песню Наташи Королевой «Спасибо, радио «Дача».

Пока что до Луны мы можем только любить. С полетами здесь отдельная история. Но мы не стоим на месте. И кто знает, может, совсем скоро мы сможем, например, свой отпуск провести на нашем спутнике планеты. Тогда там обязательно будет возможность слушать наш эфир, который уже скоро дополнит песни Артура Пирожкова, группы Hi-Fi, Анжелики Варум и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем приятного и теплого вечера.

Желание танцевать – вполне нормальная реакция. На этот счет проводились даже исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило. А тут не нужно напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро песни Сергея Пенкина, группы «На-на» и многие другие в эфире «Радио Дача».

поэзии в душе. Хорошо там, где есть радиодача.

0: вспомнили песню Ольги Зарубиной, которую она впервые исполнила в 1983 году. Прекрасная музыкальная работа. И в целом здесь на Радио Удачи много отличной музыки для каждого, кто слушает наш эфир. Более того, можете лично заказывать свои любимые хиты по телефону 8-495-995-2555. В финале каждого часа для вас рубрика «Удачный момент». Можно передать привет друзьям, своей семье, а возможно и поздравить своих близких с днем рождения или личным каким-то приятным событием.
1: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
3: А что мне делать?
2: Действуйте.
4: Больше версий.
2: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
5: Неограниченный круг подозреваемых.
3: Это очень круто.
4: Новые серии.
6: Ох, полетят клочки по заколочкам.
3: Отлично.
4: В среду и четверг. 18.10.
3: Да.
4: На канале ТВ-центр.
2: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Муз-ТВ представляет.

0: Ешь ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Настя, я из города Омска. Передаю привет всем слушателям Радио Дача и особенно своей сестре Татке. И хочу поставить для нее песню Дмитрия Маликова «Спасибо, Радио Дача».

каждый взрослый может похвастаться своими историями, как он в юности бегал на местной дискотеке. Это отдельная часть воспоминаний. Каждому приятно вспомнить то беззаботное время, когда в самые главные проблемы могло быть лишь то, как попасть на танцпол или что сказать родителям, чтобы отпустили вечером гулять. Тут уже, конечно, все зависело от их настроения, что называется, как карта ляжет. Вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Игоря Скляра, Юлианы Карауловой, группы «Город 312» и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами весна, дачный сезон. Многие сейчас дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Владимира Маркина, Олега Газманова и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Весна, она такая разная, и сколько прекрасных песен посвящено данному времени года. Вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Конечно, не везде весна успевает радовать своей погодой, доставка тепла и солнца периодически задерживается, но, что важно, обязательно будет доставлено. Вопрос лишь времени. Поэтому ожидаем, ну и в ближайшие минуты мы будем слушать хиты Ирины Аллегровой, Димы Билана, Наташи Королевой и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Начинай забывать номера. Начинай просыпаться одна.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Дай привет своим коллегам из цеха «Барбара». Руслану, Эне, Ире, еще одной Ире, Александру, Максиму Сергеевичу. И заказываю песню группа «Стрелки». Большое спасибо, Радио «Дача».

0: никого уже не вернуть.
1: Магия слов, и в любое время года после упоминания снега какие разные эмоции. Зимой нам столько его хватает, что лишний раз даже не хочется об этом слышать. А вот летом, например, в жаркий день говорим «снег», и сразу как-то прохладнее становится и приятнее воспринимается. Сейчас в финале весны также погода дарит свое тепло, особенно днем. В столице, например, в районе 30 градусов, а вот вечером куда комфортнее. Ну и когда ты дома отдыхаешь, еще лучше слушать свои любимые песни. На очереди у нас хиты группы «Чай вдвоем», Максима Фадеева, группы «Винтаж» и многие другие в эфире «Радио Дача».

подождем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

Получать цветы в любое время года, особенно весной, когда природа просыпается, погода начинает радовать своим теплом. И, кстати, только есть один момент в плане цветов. Не всем по душе свежесрезанные цветы. Кто-то принципиально выбирает более гуманный вариант подарка. Живые цветы в горшке. К счастью, сейчас огромный выбор именно цветущих комнатных растений, поэтому хватит каждый. Также и в нашей музыкальной истории. Для каждого, кто слушает радиодачу, уже скоро песни ансамбля «Пламя», Николая Баскова, группы «Гости из будущего» и многие другие.

0: Радио Дача.
1: Где-то пригород столичный, будят утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: также вместе провожаем сегодняшний день в компании замечательных песен «Радио Удачи». Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов, слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско Дача». Также есть канал «Песни года». И вообще, на сайте radioudachi.ru у нас есть возможность проводить свободное время в компании любимых и лучших песен. Причем в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. Еще 2 дня и с нами выходные. Ну а пока что желаем всем легкого наступающего четверга. Для тех, кто спать не планирует, уже скоро хиты Елены Ваенги, Максима Олейникова, Влада Сташевского и не только. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
3: Это люди.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ингалиев Андрей. Я звоню из Самарской области. Я хочу передать привет Надежде Андреевне Власовой, поселка Степняки Приволжского района. И передать ей песню «Незабудка». Хочу пожелать ей крепкого здоровья, всех благ. Спасибо, радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефис.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.